0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрызся бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара, емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище другом рудокопа. В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в Летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метра от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.
7: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Ради радио на все.

0: На Алтае 8 часов утра.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней которого срезана. На этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на частоту ударов метронома. Чем выше грузик, тем реже удары. И, соответственно, чем грузик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавливается частота ударов. Кроме механических, существуют и электронные метрономы. Для удобства они часто совмещаются в одном корпусе с тюнерами. Также метроном может использоваться во время физических упражнений, лабораторных исследований в качестве музыкального инструмента. Так есть симфоническая поэма для 100 метрономов «Лигетти» и сюиты из музыки к фильму «Мертвые души» Шнитке. В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 31 мая в 1223 году первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. В 1859 году запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг Бен. В 1868 году день рождения велоспорта. В 1891 году началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
0: Этот день тому назад.
2: Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабское происхождение от мамлюков Египта или от мусульман в Испании. Эта система игры в карты уже тогда была подобна той, в которую мы любим играть сегодня. Четыре масти и старшие карты козыри. Однако королевские карты в то время были лишь во власти мужчин и не включали королеву. Изначально не использовались и номера. Вместо них были мечи, монеты и прочее. Практика использования номеров прибыла из Китая, где задолго до этого уже была своя система. В то время как карты становились популярнее, изменялись также правила и их практического применения. В 1674 году англичанин Чарльз Коттон издал кодекс умелого игрока, где описывались возможные варианты игры в карты. Игральные карты даже отражали политический климат, так как в зависимости от периода были украшены образами христианского либо философского содержания. Так, например, революционеры во Франции играли в особенную карточную игру, представляющую триумф обыкновенного человека над монархией. Они также заменили королей и королев привилегиями, легиями, братствами и равенствами из-за своего презрения к членам монаршей семьи. Приход к власти Наполеона и новый режим впоследствии отменили многие радикальные изменения, установленные революционерами. Ну а игральная колода карт дожила до наших времен.
3: Бытовые истории. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 31 мая в 1223 году первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. В 1859 году запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг Бен. В 1868 году день рождения велоспорта. В 1891 году началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
2: Этот день тому назад.
4: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: революции каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шоколад «Аленка». Этот бренд появился в 1966 году на столичной фабрике «Красный Октябрь». Накануне советское правительство приняло продовольственную программу, по которой на прилавок должны были поступить новые товары. Одним из таких товаров и стала небольшая плитка молочного шоколада с милой девочкой на обложке. Марка шоколада вышла настолько удачной, что вскоре рецептуру пищевых технологов «Красного Октября» позаимствовали фабрики имени Бабаева и «Ротфронт». Изначально задумывалось, что шоколадка будет называться «Аленушка», а во оформлении обложки будет использоваться картина Васнецова. Однако затем от этой идеи отказались, так как образ Аленушки с одноименной картиной был уж больно печальным и мрачным. Вместо горюющей девушки было найдено изображение милой пухлощекой девочки помладше – Аленки.
1: Бытовые истории.

0: ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Экологи могут спать спокойно. Сорбент, который можно использовать при экологических бедствиях, вызванных разливом нефтепродуктов, изобрели ученые Сибирского федерального университета. От существующих в мире аналогов разработку красноярских ученых отличает высокая нефтеемкость, сорбент впитывает в себя в 8 раз больше собственного веса, и стоимость, она в 1,5-2 раза меньше. Производство красноярского сорбента является безотходным, а отработанный сорбент можно формировать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых добавок к асфальтовым смесям.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 31 мая в 1223 году первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. В 1859 году запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг Бен. В 1868 году день рождения велоспорта. В 1891 году началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
0: Этот день тому назад.
2: Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Слушайте свежее.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Чё, как дела, Коляш? Алло, на барабане учусь играть. Ну и чё, и как чё, ну? Супер, Вася! А чё, классно играешь, что ли? Да нет, сосед повесился.
2: Сидит рыбак на берегу с удочкой. К нему подбегает музык.
1: Извините, пожалуйста, вы здесь не видели блондинку такую в синенькой юбочке?
2: Ну, да, минут 10 назад здесь была, да?
1: Отлично, отлично, тогда я, наверное, ее догоню.
2: Да запросто, течение тут так себе.

0: Друзья, будьте взаимовежливы. Если вы откажетесь ходить на похороны других, то они потом не придут на ваши.
1: Реклама.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
4: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Чимали час дня. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея перевода стрелок на час вперед весной и на час назад осенью существовала еще в конце 18 века. Американский мыслитель, а позже и президент Бенджамин Франклин изложил ее в письме в парижский журнал еще в 1784 году. Так как люди не ложатся спать с заходом солнца, приходится впустую изводить свечи, писал политик. Зато утром впустую пропадает солнечный свет, так как люди просыпаются позже, чем встает солнце. Подобные же предложения были сделаны в Новой Зеландии в 1895 году и ввели Великобритании в 1909, однако они ни к чему не привели. Первая мировая война внесла свою лепту в реализацию этой идеи. В Германии не хватало угля. 30 апреля 1916 года власти этой страны выпустили указ, согласно которому стрелки часов переводились с 23:00 вечера на 24:00. На следующее утро все должны были проснуться таким образом на час раньше, экономя час светового дня. Опыт Германии довольно быстро перекочевал в другие страны. В Британии на летнее время перешли 21 мая 1916 года. За ней последовали другие европейские страны. 19 марта 1918 Конгресс США учредил несколько часовых поясов и ввел летнее время с 31 марта до окончания Первой мировой войны. После заключения перемирия летнее время отменили, но идея экономии светового дня осталась ждать лучших времен. И, как мы знаем, эти времена в конце концов наступили.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Кать, идем ко мне сексом заниматься, а?
1: Меня не Катя зовут.
0: Ну, хорошо, но я же не об этом спрашивал. Опытный чиновник наставляет молодого.
2: Приемная – это твое универсальное рабочее место.
1: Я сейчас запишу.
2: Записи. Здесь ты будешь принимать вид женщин, ага, на лапу, за воротник.
1: И посетителей.
2: Чего? Да, чуть не забыл, посетители. Они должны будут сами принимать здесь валидол.
3: Танцуй!

купи в нашем магазине... Купи в нашем магазине один телевизор, второй получи в подарок. Собери из двух один нормальный. Врач говорит мужу пациентки. Сударь мой, боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Болезнь вашей жены наследственная. Замечательно. Тогда и счет за консультацию перешлите моему тестю, пожалуйста.

0: мнению большинства автолюбителей России, все напитки крепостью менее 40 градусов можно считать безалкогольными.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и...

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мыло начали изготавливать еще в древних цивилизациях, таких как Шумер и Вавилон. Это около 3000 лет до нашей эры. Доказано, что масла биологического происхождения хорошо снимают загрязнения с поверхности кожи. Это легко заметить при употреблении жирной пищи руками, например, жареного на костре мяса. В то время как в южных широтах для мытья проще было использовать растительное масло. В северных это могло быть затруднительным ввиду дороговизны сырья. Отопленный животный жир получать в условиях севера ощутимо легче. Учитывая, что для топления зачастую использовали открытый огонь, смешение топленого жира с золой или песком – вопрос времени. В дальнейшем необходимо лишь подобрать оптимальный состав жиров для получения однородной, эргономичной и приятной смеси. В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шевроль по просьбе владельцев текстильной фабрики установил состав мыла. В результате анализа оказалось, что мыло – это смесь натрия.

0: соевых солей, высших жирных карбоновых кислот. В Европе и США непрерывный процесс мыловарения был отработан в конце 1930-х вместе с непрерывным процессом гидролиза, расщепления жиров водой и паром высокого давления в мыловаренных башнях.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-63-103-2.

0: Кать, идем ко мне сексом заниматься, а?
1: Меня не Катя зовут.
0: Ну, хорошо, но я же не об этом спрашивал. Опытный чиновник наставник.

0: Один телевизор, второй получив подарок. Собери из двух один нормальный.
1: Врач говорит мужу пациентки.
2: Сударь мой, боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Болезнь вашей жены наследственная.
1: Замечательно. Тогда и счет за консультацию перешлите моему тестю, пожалуйста.

0: мнению большинства автолюбителей России, все напитки крепостью менее 40 градусов можно считать безалкогольными.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: И жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: Бытовые истории.
9: Лукум, или как его еще называют локум, это популярная вот уже несколько столетий восточная сладость. Это лакомство было придумано около 500 лет назад, и состоит оно из сахара, крахмала, орехов и воды с добавлением небольшого количества экстракта, полученного из лепестков роз. Существует два вида лукума – шакер-лукум на основе сахара и рахат-лукум на основе крахмала или муки. В настоящее время наибольшее распространение получил рахат-лукум, именуемый иногда просто лукум. А началось все в конце 18 века, когда кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир преподнес эту сладость турецкому султану, которому рахат лукум очень понравился. Впоследствии Хаджи Бекиром были созданы несколько новых видов лукума, которые производились им с добавлением орехов. А в конце 19 века его внук Мехмед Мухуддин презентовал лукум на выставке в Брюсселе. По результатам презентации Мехмед был награжден золотой медалью выставки. Впоследствии он заключил договоры на поставку восточной сладости в Европу. В настоящее время существует много сортов рахат-лукума, различаемые, как правило, по добавляемым в него начинкам и форме изготовления.
8: Бытовые истории.

Чемал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчуг.

0: 31 мая в 1223 году первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. В 1859 году запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг Бен. В 1868 году день рождения велоспорта. В 1891 году началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна или кусочка скрученной ткани. Качество свечей оставалось постоянно в течение многих лет. До середины 19 века их изготовление входило в обязанности домохозяек. Делалось это так. Сало животных растапливали в большой кастрюле. Свободно крученную нить из хлопка, которая была вдвое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабокрученной хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск, парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
1: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Чё, как дела, Колян? А вон, на барабане учусь играть. Ну и чё, и как чё, ну? Супер, Вася! А чё, классно играешь, что ли? Да нет, сосед повесился.
2: Сидит рыбак на берегу с удочкой. К нему подбегает музык.
1: Извините, пожалуйста, вы здесь не видели блондинку такую в синенькой юбочке?
2: Ну, да, минут 10 назад здесь была, да?
1: Отлично, отлично, тогда я, наверное, ее догоню.
2: Да запросто, течение тут так себе.

0: какая у вас группа крови?
1: Эва? А что?
0: Группа крови какая у вас?
1: Что, уже спирт делится на группы, да?
0: После 5 лет сладкой жизни жители деревни Савиново на общем собрании решили переназвать свою деревню. При этом голоса разделились следующим образом. 10% за Карисова,
2: 30% за Беззубова,
3: 50% за рай для дантистова.

0: друзья, будьте взаимовежливы. Если вы откажетесь ходить на похороны других, то они потом не придут на ваши.
1: В Чимае 16 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
1: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 920

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, это были звездные премьеры этой недели. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru, группы ТОП ХИТ ВК и Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают Ёлка и ее апрельский трек «Проще». Встречайте.
0: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета. А то и всего 2026 года.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про себя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: В серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер ТОП-ХИТ

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела я, актриса, певица, ведущая Настя Негода. В компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Чимали, 19 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20 веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
2: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка жизни.
5: I got it, powder, I got it, I'm a headache, I'm a problem, but I can't think when I'm on one, so I stay at the party. Late till the morning, rather be messed up than okay and boring. Liquor, I got it, powder, I got it, I'm a headache, I'm a problem, but I can't think when I'm on one, so I stay at the party. Late till the morning, rather be messed up than okay.

Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь?

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
1: Бытовые истории.

0: across that line.
1: Y'all are tonight. We don't need no talking. One step close and the world keeps rocking. Body to body, close up.
2: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
5: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберейнера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
3: Бытовые истории.

Музыка для тех.

Есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в 18 веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в 16 веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
1: Бытовые истории.

Алтай-ФМ+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Чузголотый борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждения. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманы зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: войны из нее изготавливали новые авиадвигатели, однако позже из нержавейки стали делать ложки, ножи, вилки, а также бесчисленное количество хирургических инструментов, без которых не обходится сейчас ни одна больница в мире.
1: Бытовые истории.

прикрыл глаза, уже подъем. Нету жизнь, как этот вечер. Давайте вместе проживем.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
5: Изображение безбородых мужчин на стенах пещер заставляет предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья предположительно пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки из жилета, затупленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
3: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
1: Я закажу кап.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.